0: Temper City, Self Aware, Место брой 17.
1: Место брой 16, Кугел и Солто, Jamaican Bam Bam.
0: Петнеста позиция, Мадонна, Мартин Герикс, Bizarre.
1: Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, на место брой 14.
0: Франсис Мерсиера, Робин С, Show Me Love, Devotion, место брой 13.
1: Tavlo и Stromer, The Fleur, на

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060-6444-789.
1: Sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lafest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.